0: Besser Kongozo und da Philly Dreineck, wo ja Tizi in Le Hua, die Wago.
1: Philly Dreineck, ja, und der Okati, Hosi Gekum, Nelson, so Madley, Sata Abbe, Nelson King De, so Ba, Hasnata, und das sind das Zarten, die Muglafe Tisha da, oder Pier, so muss das Tasi, die Tini. Та радин тарл. Ну хөөси яз гүгэсэн. Ну хөөси яз дээ. Кон хоч хийрэн хоч. Хан ко дизин гэс хаз утан сагуун гэ дизин гэс. Ну чаа чи хийрэн сулаа зам. Гүс кастан дэ чинь хан диша рата. Цэйте хэс цэн цэн гүна. Эсүслэр нэ хасэти. Омонд гасэн хасэ кон гасэ. Эсүслэр нэ хасэти. Если я дичини кеса де, эрла да кеса де, ну баги, ну баги леса, это хазу хаса ичи. Кони, кэрта лагента, кэрчин си, нагер чиса дисе кэрте. Капю фартун си, а смузи, и смузи лезле фартун си. Бек хаса дира ми си, зумса, эдэгя да, кинси, эдда лакин, ди кэрла кинда. Асика лагенте, киви кеса да. Кинда, ти тенаке эдэгарда, каннисун, каннисун, пунсэлин. Инда, гэ тарако, гэ мурако, асчэсун гэ аанде. Ия, айюва лэнта дэхи, ийэхи гэ, гэдава ласа дэха диндэрали, зэнфа, эва ласа дэм. Эгэ, экунхэзи кэхи, куны дунэ гэсу, ала гэйтэйл. Дэнгэ, зэрла гэнде, зэрла фэстэйхи инде, инда, Кукунда, чудо, худизм, все. Если гарчин дихан, то сатру дазу, нинде гарчин тунцэнде. Буха губи, аси гарчин хизазу нарта кейде. Кагачинда, канинда. Дуну узи, таси гарчин лэнда. Рену, да, хунда, да, маса хвати. Худзи кэси бухла гачада. Да, тунцэн, тэси гарчин, нинде дазу. Киды на садасазин, каннику, кучи кони хуйла, хуйла. Кнегацастин, гарсазин хуйлен, кин сезяонле, сезяонле, мигазачин, мигазачинле, сезяонле. Се ката кахазин, дачин хигар, каннярле. И джингеси кони хуйзин тонгин. Таси муи, таси гуса джируи, муслинда. Табу кафартун си, Сега са лагинта, се чеши ойказудио. Зани, сечни сатха, зани, кунон бае на дешчида, а лагинта си, казун, джико дешчим. Эсун, диган тени джа ойнде, хрида дешу агле, зи, циян дивон диа зи си, анда джетва худжа ой, ан джири, Кивата, дикарн. Инта и джида, инта, инта чугу джида, инта кунса джида. Ханьон, гэтин, ханьон, даха гэрла. Кэ и джигэси, азун, гэму, гэтха, азун, на кэ джэцэн. Гэму си, кунэ лана цэн, джицвинлэн. Эву я джэфэ, эву чэ, эву сджи, эву ладжи. Эву джинки, эву бешнюгу. Куни зэ эзнэ, гумуси. Тэнгэ... Гэ... Гэ тайэнэ вар. На дэгэ дэ. Гэ кун, гэ кун. Гэ кун лагэ фэйнэ. Гэ, на сэй гэ. Хэцлэ чидиран сан га адэ кун ба. На сэй гэ. Мрэджу, мрэджу, мрэджу, дэ лэ цаджу. Дэ хуай тун хэ. Си, а чи си джи дэгэ дэзайн зун си, а зун дэкун зун та, тэна чэ алагин та. Син алагэ чэ зун зун си, лэ си, эсэн гилян дэкун, дэкун та дэгэ. Ку, инпи хэзи дэгэ си кун хуй ла та хуй ла. Зун дэчинэ ал, сун дэчинэ, ага ла та, хэзи га лэ та лэ лэ. Ага, а чи ше ла та, ка ца ла та, ги ла та ши, та хо си ге, 안녕하세요. 고정은 不起的在的 其实就控制人虚伪<音> 한번 아시케니콘스 중대게 포츠
0: Besser kungat on da Philly Drainag, wo ja tizi wa gonde.